куяанарқоқ литнааруфигни пиннерилунгэрмунг микэлгуут литнаахторюгналуутэн икааёрлута асерилуутэн лиқураалларкаат таллаақнаарпут назвагақлуги литнааруамтун куяарлахпут лиқураалларатник